0: Радио Турист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Солнце, лето,

0: Dartă poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителями Португалии никак не назовешь. Напротив, тут каждый второй тамада от Бога, и, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинжа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник-то проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начиная с 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль авенида Ла Либердадия. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяриш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на авенида Ла Либердади. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть, платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойта де Санта Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист – символ путешествия, символ свободы.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы.
1: Это слово произносят с придыханием и горнолыжники, и поклонники классической музыки. Первые едут сюда за безупречным качеством трасс и продуманным до мелочей комфортом. Вторые заказывают билеты в Венскую оперу и слушают реквием Моцарта в исполнении сразу 5 органов в соборе Святого Стефана. Но есть и то, что объединяет эти группы товарищей – любовь к штруделю, шницелю и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Правда, для начала нужно озаботиться вопросом жилья, как это сделала журналистка Мария Масух.
2: Там очень дорогие гостиницы и дорогие хостелы. Вообще Вена город очень дорогой. Квартиру снимать там недорого. У вас есть шанс попасть в такую классику венскую прошлого столетия, где, значит, гобелены с оленями, где одеяло толщиной в полметра, и вы тонете в матрасе, где свисает огромная хрустальная люстра, очень пыльная. Вот эти старые балкончики все, которые вы, наверное, только в фильмах видели. Вот ключ огромный вам дадут от двери. Этот запах тоже, который не выветривается. Знаете, немножечко чуть-чуть плесневелый, но приятный. Это очень аутентично, это очень вот по-местному как-то.
1: Воду из-под крана в Вене не только можно, но и нужно пить. В местный водопровод она попадает напрямую с гор и считается родниковой, с минимальным добавлением химии. А для тех, кто предпочитает более крепкие напитки и не всегда может сказать себе «стоп», в барах и кафе стоят специальные аппараты. Все просто. Человек, желающий протрезветь, опускает туда голову и получает в нос пары концентрированного нашатыря. Вот тебе и родина Бетховена.
2: Это город, который просто влюбляет в себя с первого взгляда. Единственное, что он очень холодный, потому что город каменный полностью. И вот мой добрый совет – обязательно берите с собой термобелье, которое заправляется в штаны, чтобы не было никаких щелей, потому что продувает жутко. Венская опера стоит примерно 70 евро. Что я узнала от местных? Что если прийти на представление за 2 часа с черного хода обойти, вы сразу же увидите очередь. Все эти люди стоят за билетом за 2,5 евро. Единственное, что вы будете не сидеть, а стоять на таком красивом балкончике. Вот так я попала на оперу своей мечты «Волшебная флейта».
1: Кстати, в подземном переходе возле оперы есть общественный туалет, который вполне тянет под определение достопримечательности. На стенах там висят афиши 100-летней давности, а двери кабинок похожи на вход в театральную ложу. В дамской комнате всегда букеты роз, а в мужской – шкафы со спиртным. За роялем, как правило, сидит топер и наигрывает что-то бодрящее. Что еще полезно знать перед поездкой в австрийскую столицу? Разница во времени между Москвой и Веной – 2 часа. Россиянам необходима виза. До Австрии летают и чартеры, и регулярные рейсы. Время в пути – около 3 часов. От Вены до Братиславы всего 60 километров, что является самым коротким расстоянием между европейскими столицами. Непременно воспользуйтесь этим. Не теряйте впечатлений.
3: Radio Tourist. Listen to the world.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось, идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! И вам очередная открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Новороссийск. Город на юге России. Расположен на побережье Черного моря. Входит в состав Краснодарского края. Население 262 тысячи человек. В Новороссийске располагается военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Большинство из нас едет в Краснодарский край исключительно ради теплого моря. Однако самый южный регион России славится еще одной природной жемчужиной. Это озеро Абрау. На его берегах вы отдохнете ничуть не хуже. Озеро Абрау протянулось больше, чем на 3 километра. Это самый крупный пресноводный водоем Кубани. Он находится в 14 километрах от города Новороссийск на гористом полуострове Абрау. Озеро это славится своей чистой водой изумрудного оттенка. А берега заросли дубами и кленами. Одним словом, природа здесь на редкость живописная. Несмотря на внушительную площадь водоема, а это 180 гектаров, он очень быстро прогревается. Так что искупаться в озере летом – одно удовольствие. А на берегу водоема расположен поселок Абрау-Дюрсо. О нем слышал каждый благодаря известному заводу по производству шампанских вин. Непременно посетите местный музей шампанского. Заканчивается экскурсия дегустацией. Здесь вам предложат 6 сортов восхитительного игристого вина. Приехав к озеру Абрау, не упустите случая полюбоваться его видом ночью. В это время суток впечатлительных туристов ждет удивительное зрелище. На водной глади видна странная белеющая полоска. Даже зимой она замерзает в последнюю очередь. Прагматики объясняют это тем, что в этом месте бьют подводные ключи. Но куда более популярна таинственная легенда. Местные жители обязательно расскажут вам мистическую историю о девушке, которая прошла по застывшей глади воды на другой берег, где ее ждал суженый. Так вот, белеющая полоса – это и есть ее след. Здесь красавица якобы и ступала. Ну и, конечно, озеро Абрау манит любителей рыбалки. Здесь она отличная. Можно поймать и сазана, и окуня, и карася, и форель. Водятся также белый амур, лещ, тарань, толстолобик. Одним словом, улов может быть знатный. Остается лишь отметить его бокалом местного шампанского прямо на берегу.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Coachella, Rivas, Tony Dark Eyes.
1: Радио Турист. Символ путешествия. Символ свободы.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venezia. Venezia.it. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программы живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом апероль шприц в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль «Апероль Шприц» в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд-канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что ни день, то праздник! Радиотурист. Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: a fool.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Эту затерянную в джунглях страну весь мир называет Кампучия. Но в России мы приучены к другому имени – Камбоджа. Обязательное место для посещения в ней – древний Ангкор. Именно здесь Киплинг придумал историю Маугли и поселил бандерлогов. А спустя 150 лет Саймон Уэст снял свой знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Храмовый комплекс, густо переплетенный лианами, занимает площадь 200 квадратных километров и признан самой большой культовой постройкой на Земле. Впрочем, к чудесам света можно смело отнести всю Камбоджу. Так, например, озеро Тонли-Сап по количеству видов рыбы уступает только амазонке. Король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. Из риса готовят первое, второе, десерт и водку крепостью порядка 50 градусов. А закусывать местные гурманы предпочитают лягушками, змеями и сочными воробьями. Кое-что из этого списка пришлось отведать и президенту клуба путешествий Михаилу Кожухову.
2: Если не считать поедание пауков-птицеедов, которые запомнились, в отличие от всех остальных насекомых, хоть каким-то вкусом, они немножко похожи на курятину. Самое вообще интересное в Камбодже – это то, что тебя неожиданности подстерегают в любом месте. Например, с помощью устройства, похожего на детские качели, группа женщин и детей делала лепешки. На одном конце вот этого бревна стояли дети, раскачивая, а вторая часть бревна тюкала в тесто, которое лежало прямо там на каком-то камне, и получались такие полупрозрачные блины.
1: Кстати, чтобы кхмеры считали вас хорошим человеком, никогда не повышайте голос, а уж тем более не скандальте. Это считается дурным тоном. Живут камбоджийцы в хлипких лачугах, но непременно со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом под окном. Автомобиль для местных важнее, чем жилье. Камбоджийцы любят надевать на прогулку пижамы. Выяснить, с чем это связано, пока не удалось никому. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
4: Ekelhaft, wie wir da stehen.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Изображенный на сегодняшней открыточке монумент знаком каждому, кто помнит первые сериалы. Его обязательно показывали во всех заставочках. Это распростерший объятия над Рио-де-Жанейро Иисус Христос. Точное название монумента – Иисус Искупитель. Он взирает на жителей города с высоты горы Корковадо. Высота статуи вместе с пьедесталом – 38 метров. Размах рук – 30, а вес – 1145 тонн. Его задумали построить к столетней годовщине независимости Бразилии 1922 года, но открыли на 9 лет позже, в 31-м. Отцы Рио-де-Жанейро через прессу объявили о сборе средств, собрав в результате 2 с лишним миллиона. Внесла, конечно же, свой вклад и церковь. Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос Освальд. Именно он предложил изобразить Христа с распростертыми в благословляющем жесте руками. По его мнению, это было хорошо еще и потому, что издалека фигура выглядела как огромный крест. Однако окончательный эскиз был доработан инженером Эйтером да Силва Коштой. Так как по ряду причин, в том числе и технологических, создать такую огромную скульптуру в Бразилии было невозможно, все ее детали изготовлялись во Франции. В разобранном виде их доставляли в Бразилию и по железной дороге транспортировали на вершину горы Корковадо. И 12 октября 1931 года статуя была торжественно открыта. К ее вершине ведет первая во всей Бразилии железная дорога, от нее извилистая лестница из 220 ступенек, получившая название «Караколь». Это означает «улитка». Статую Иисуса Искупителя периодически ремонтируют и модернизируют ночное освещение. А в 2007 году ее даже назвали «Новым чудом света». С любовью из Бразилии, Юлия Каприз.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: новость «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.
2: Радио «Турист»

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Yeah, it's all over now, brother.

0: De la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière, à vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Что ни день, то праздник.
2: Радиотурист. В продолжении музыкального эфира на Радиотурист программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
3: Привет.
2: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
3: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами, ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
2: Но на самом деле очень такая странная традиция хранить череп в доме, как ты считаешь?
3: Ну, нормально.
2: Нормально.
3: Твой череп я бы хранил.
2: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
3: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
2: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду. В окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
3: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку «Мариачи». Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
2: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
3: Да.
2: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище.
3: Да?
2: Все в веселых красках. Но и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
3: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
2: Всем пока-пока.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Аэропланы.
1: В столице этой маленькой страны расположились штаб-квартира Евросоюза и НАТО. Но символом Брюсселя стали не какие-нибудь важные учреждения, а крохотный бронзовый мальчик, который уже почти 400 лет занят простым и важным делом. Для него шили сотни костюмов, а чтобы он не чувствовал себя одиноким, придумали компанию – девочку и собачку. Теперь это такой квест для туристов – найти в бельгийской столице три писающие скульптуры. Также в путеводном списке гостей одна из самых красивых площадей мира – Гранд Плас, где каждое старинное здание имеет свое собственное название – волчица, тележка, лисенок. По соседству – квартал чрева Брюсселя с самыми отменными ресторанами. Если времени для прогулок немного, удобнее воспользоваться даблдеккером, как это сделала лингвист Варя Болдырева.
2: Приехали на железнодорожный вокзал, сразу же увидели этот красный автобус и сели на него. У нас в запасе было всего полдня, и вот за полдня мы успели объехать город два раза. Больше всего запомнился атомиум. Это атом железа, только увеличенный, более чем 150 раз. Приезжаешь, это огромное сооружение, блестящее, красивое, совершенно невероятное. И оказывается, его можно посещать. Состоит он всего из 9 сфер, там огромная высота, он стоит на вершине, на холме, и поднимаешься. Во-первых, там отличная обзорная экскурсия, там есть ресторан и там, конечно, есть музей.
1: Еще одна достопримечательность страны – пенная. В Бельгии производят почти 1000 сортов пива. Каждый год здесь устраивают всемирный конкурс пивных барменов. А при университете Левина есть даже академия пивоварения. Сладкоежки обязаны попробовать популярные брюссельские шарики. Одна проблема – выбор. У этого десерта 65 всевозможных начинок. А знаменитые местные вафли? Их продают на каждом углу. В общем, здравствуйте, лишние килограммы. Но чтобы узнать настоящие достопримечательности Бельгии, стоит на время покинуть Брюссель и уехать в провинцию. Всего пару часов на электричке, и мы в кукольном Брюгге. Поднявшись на городскую башню, для этого придется преодолеть 366 ступенек, можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета и вспомнить фильм «Залечь на дно в Брюгге».
2: Самые красивые и самые интересные города все-таки не самые большие, а маленькие. Они такие уютные и такие простенькие. Привыкаешь к тому, что здесь общаешься с людьми, здесь и юристы, бухгалтеры, учителя, а там электрики, булочники. Обычные простые люди, которые смотрят на тебя и говорят: вот и вы приезжаете с высшим образованием, вы такие все умные, вы такие молодцы, а мы простые электрики. Зато у всех этих простых электриков есть свои дома, уютные садики, они собираются на чаепитие. Обязательно приходят соседи, чтобы с тобой познакомиться. Кто-то жарит гамбургер, кто-то приносит вино, кто-то приносит свои булочки, которые печет в соседнем доме. То есть каждый идет со своими подарками.
1: Количество музеев в Брюгге просто немыслимое. Музей света, музей бриллиантов, музей кружева и даже картофеля фри. Что еще полезно знать, планируя поездку в Бельгию? Разница во времени между Москвой и Брюсселем – 2 часа. Для поездки россиянам нужна виза. Стандартный срок оформления – 10 рабочих дней. Однако иногда консульский отдел делает запрос в МИД Бельгии, и это может увеличить срок рассмотрения заявления. Есть прямые авиарейсы. Время в полете – чуть меньше 4 часов. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после 3 месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Тук-тук, вам открытка. На этот раз с Кипра, с курорта Айя-Напа. Это место считается самым веселым и тусовочным. Но есть у него и другая сторона. Это еще и место паломничества. В местном храме Панагии Айя-Напы хранится чудотворная икона, и иногда из-за количества даров к ней даже невозможно подойти. История этой иконы загадочна. Много столетий назад Кипр осаждали пираты, и его жителям, чтобы остаться в живых, приходилось прятаться в пещерах. Всем хотелось есть и пить, но выходить из пещер было нельзя. И все, что им оставалось, это молить Бога. И вдруг, когда все уже были обессилены, маленький мальчик произнес: «Смотрите, смотрите, к нам пришла Богородица, она стоит там, где водичка». Люди бросились туда, куда указал мальчик, и в этом месте действительно забил родник. Все смогли напиться и набраться сил. Сейчас от родника, который, кстати, до сих пор не иссякает, проведен водопровод, так что прикоснуться к святой воде может любой желающий. Равно как и к иконе, которая тоже была найдена на этом же самом месте. Согласно еще одной легенде, давным-давно южное побережье Кипра было популярным местом для охоты. В 11 веке один охотник и его собака, преследовавшие зайца, вдруг потеряли его след. Собака стала его искать и нашла зайца в пещере. Но она никак не могла туда попасть и стала лаять, чтобы подозвать хозяина. С трудом протиснувшись сквозь небольшой лаз, он увидел озаренную светом икону. Как она туда попала? За 700 лет до этого события иконоборцы жестоко истребляли все изображения святых, поэтому людям пришлось надежно спрятать ее в лесной пещере, где она и пролежала вот до тех пор, пока ее не нашел охотник. Икону назвали «Богоматерь Айя-Напы», что переводится как «Богоматерь Святой Долины», и хранится она в местном храме Панагии Айя-Напы. Ежедневно сюда на службу собираются сотни людей, потому что говорят, что икона творит чудеса и исцеляет болезни. Вот такая вот история умной, изображенной на этой открытке иконы. Ну а Юлия Каприз поехала на поиски новых интересных открыток.
0: Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Чукотский автономный округ расположен на Дальнем Востоке. Граничит с Республикой Саха, Магаданской областью и Камчатским краем. На востоке Чукотки проходит морская граница с США. Административный центр – город Анадырь. Китовая аллея – самая загадочная достопримечательность всего Чукотского края. Знают о ней многие, а вот добираются сюда только самые решительные туристы, которых манят труднодоступные уголки природы. Кажется, что здесь заканчиваются и технологии, и цивилизация. Ведь Китовая аллея расположена на необитаемом острове в 30 километрах от ближайшего поселка. Сама аллея – это вкопанные в землю кости гренландских китов в 2 ряда. Размеры ее поражают, она тянется почти на 0,5 километра вдоль берега острова Эттегран. Ближний к воде ряд – это черепа китов шириной по 2 метра. Над землей они возвышаются на 1,5 метра, а ведь есть еще и подземная часть. Ну а параллельно им идет 2-й ряд массивных столбов. Это кости китовых челюстей, высота вплоть до 5 метров. А между рядами – мясные ямы, хранилища. Ученые полагают, что здесь в свое время было святилище эскимосской общины. Ну а открыта Китовая аллея была совершенно случайно, в 1977 году. Здесь проходят маршруты морских круизов, и в свое время остров часто посещали команды заходивших катеров. Так вот, однажды на эту аллею гигантских костей наткнулась археологическая экспедиция. Ученые заинтересовались памятником и датировали его 14 веком. Именно тогда процветала древняя культура китобоев Берингова пролива. Туристов, которые хотят увидеть древнеэскимосское чудо, не так много, но поток их все-таки не иссякает. Маршруты на остров Эттегран проходят через село Янракынот. В 85 километрах отсюда районный центр, поселок Проведения. А сюда можно добраться из Анадыря на самолете. Ну а зимой на Эттегран можно дойти с материка по льду. Без сомнения, для любого путешественника путь сюда – это вызов самому себе.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: не потеряй его.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
2: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
3: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Напротив, тут каждый второй тамада от Бога, и, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
2: Не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
3: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
2: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинжа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
3: Есть, есть, есть. Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник-то проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
2: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
3: А знаешь, какое главное событие в этот день?
2: Нет.
3: Это народный парад. Маршас популяреш.
2: Слушай, португальский язык, он такой интересный, вот этих много
3: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
2: Что за парад?
3: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начиная с 19 июня, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ла Либердади. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяреш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
2: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь встать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
3: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердади. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
2: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть, платно или бесплатно сие событие. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойта де Санта-Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
3: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
2: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
3: До свидания.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: Успех. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» — песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Radio Tourist listens to the world.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ульяновск. Город в Поволжье. Расположен на берегах рек Волги и Свияги. Расстояние до Москвы 890 километров. До 1924 года город именовали Симбирском. Население современного Ульяновска примерно 620 тысяч человек. Самая любимая туристами достопримечательность в Ульяновске – памятник букве «Ё». Это такая треугольная призма из гранита высотой в 2 метра, и на ней оттиск буквы. Идея, правда, необычная, согласитесь. Чем же эта буква заслужила такой почет и за что ее ценят в этом городке? История буквы «Ё» начинается с 1783 года. На заседании Академии словесности княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит новую литеру, которая бы в письменном виде выражала звук «Ё». Ведь в то время звук был, а буквы не было. Дашкова предложила обозначать звук в книгах 2 буквами «И» и «О». Правда, идею Дашковой тогда не поддержали, уж слишком затратное и трудоемкое было дело. Но прошло время, и через 11 лет баснописец Иван Дмитриев в своем творении «Мои безделки» употребил таки сочетание букв «И» и «О». Книга в таком виде вышла в печать. Ну а современную букву «Ё» нам подарил историк Николай Карамзин. В 1796 году была выпущена его книга под названием «Аониды». Там и была использована новая литера с 2 точками сверху, в слове «слезы». Но поскольку Николай Карамзин родом из села неподалеку от Ульяновска, именно в этом городе и родилась идея установить памятник придуманной им букве. Торжественное открытие стелы состоялось в 2005 году. Самое интересное, что поначалу вышла промашка с цветом памятника. Красный гранит в срок не доставили и оттиск оставили на черном камне. Однако жителям Ульяновска такая идея пришлась не по душе. Памятник забраковали. Дескать, слишком мрачно вышло. В итоге через месяц на месте прежнего монумента появился новый. Призма была на этот раз из красного камня. Так стела стала выглядеть и жизнерадостнее, и благороднее.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Узнаете? Ну еще бы, ведь это главное сооружение всей Камбоджи. Кто-то знает его по фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», а кто-то даже знает, как это место называется. Ну, правильно, Ангкор-Ват. В переводе с кхмерского языка это означает «город-храм». Размеры его действительно огромны. Ангкор-Ват, представляющий собой сложную систему комплексов с многочисленными лестницами-переходами, окружен большущим рвом. Когда-то в древности в нем разводили крокодилов. Но оно, в общем-то, и понятно, потому что построено это место было в честь очень важной персоны. В честь короля Сурья Вармана II, который ни много ни мало отождествлял себя с самим богом Вишну. Ангкор-Ват был построен в начале 12 века. Этот храм был столицей кхмерского государства и тогда использовался в качестве королевской резиденции. Однако некоторые ученые из-за того, что построен храм лицом на запад, который считается символическим направлением смерти, так вот некоторые ученые считают, что он был возведен не как резиденция, а как гробница. Это предположение подтверждается еще и тем, что барельефы Ангкор-Вата созданы так, чтобы рассматривать их против часовой стрелки. А это обычай, который используется в индуистских погребальных обрядах. Древние барельефы и статуи изображают сцены битв и героических шествий из индуистских эпосов, а также картины ада и рая. Но, к сожалению, большинство из них варварски разрушены. Когда камбоджийцы поняли, что затерянные в их лесах камни стоят очень дорого, они просто стали отламывать их целыми кусками и отрезать божествам головы для того, чтобы продать. Но слава богу, что в последние годы с расхитителями борется ЮНЕСКО, охраняя храм даже ночью. И хотя выглядит он так, будто в нем веками никто не жил, эти вот знаменитые проросшие сквозь камни мощные корни деревьев, на самом деле Ангкор-Ват никогда не был полностью заброшен. В нем всегда жили буддийские монахи. Однако европейцы узнали о нем только в 19 веке от французского путешественника Анри Муо. И в 20 веке на территории храма начались реставрационные работы, проводимые в основном другими государствами, а не Камбоджей, потому что у Камбоджи нет денег, а вот другим государствам интересно, и эти реставрационные работы длятся до сих пор. Так что, друзья, приезжайте, смотрите. С любовью из Ангкор-Ват, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы. Поющие фонтаны, кинетический сад, бассейн на крыше небоскреба, самое высокое колесо обозрения, коктейли в капельницах, массаж черным перцем, самое большое количество штрафов и кристальная чистота на улицах. Эту страну называют экономическим чудом. При этом она импортирует даже песок и пресную воду. Общая площадь 700 квадратных километров. В Москве, меж тем, больше 1000. Но здесь, в отличие от нашей столицы, все построено строго по законам фэншуй. Мы приземлились в Сингапуре, предварительно выкинув жевательную резинку, а она здесь запрещена. Если мы планируем осмотреть все достопримечательности за 96 часов, нам даже не понадобится виза. Начнем с футуристических садов. Наш гид-тревел-журналист Мария Желиховская.
1: Gardens by the Bay – сады у залива. Он включает большой открытый парк и несколько деревьев огромной конструкции, вот, ну, как небоскребы, да, по высоте, сделанные из стали. Между этими деревьями существуют переходы, такие мостики, по ним можно погулять в хорошую погоду. А на одном из этих деревьев наверху панорамный бар. Но помимо этих железных деревьев, там есть теплицы, там воспроизведены экосистемы различных горных цепочек мировых. Вот, допустим, заходите вы в Гималаи, там вот прям склоны, на которых растут растения, которые там на самом деле растут. Разбрызгивается такой вот туман, ну, определенная влажность, температура, вот такая, какая в Гималаях. Таких зон там несколько.
0: Целый день можно провести в волшебном парке развлечений на острове Сентоза. Вас ждут изощренные аукционы, самый большой океанариум в мире и аквапарк, где можно поплавать с маской среди рыб-кораллов. В сингапурском зоопарке практикуют ночные экскурсии и гарантируют близкое знакомство с колонией орангутангов. А вип-кабинка городской канатной дороги украшена кристаллами Сваровски. С колеса обозрения, которое выше лондонского, видны все красоты соседних государств – Индонезии и Малайзии. А каждый вечер рядом с набережной Марина Бэй проходит бесплатное лазерное шоу. Я уже сомневаюсь, что нам хватит 4 дней для полного пакета впечатлений. А мне еще хочется объяснить вам, почему на улицах этого мегаполиса так мало автомобилей. Оказывается, чтобы завести машину, сингапурцу сначала нужно купить на аукционе разрешение, которое дается на 10 лет и обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Сам автомобиль облагается пошлиной в 40% от своей стоимости. В итоге железный конь будет стоить, как загородная вилла с золотой сантехникой. Такая же проблема с топливом, рассказывает путешественник Вадим Чердак.
2: Бензин в Сингапуре стоит где-то в 1.5-2 раза дороже, чем в Малайзии. Сингапурцы ездят в Малайзию заправляться бензином, особенно таксисты. Так в Сингапуре ввели закон, что для того, чтобы проехать в Малайзию, надо, чтобы у тебя в баке было не меньше 2/3 бака бензина. Что стали делать умные сингапурцы? Они стали ставить специальную кнопку в машине, которую, когда ты нажимаешь, она показывает, что у тебя в баке 3/4 бензина.
0: Но даже если вас не пугает стоимость бензина и вы скопили на автомобиль к пенсии, прокатиться с ветерком вам тоже не удастся. Оглушительная сирена включается каждый раз, когда водитель превышает скорость в 80 км в час. Вот такой очередной запрет от властей Сингапура. Что еще важно знать перед поездкой? Посетить страну можно транзитом, без оформления визы заранее на 96 часов, то есть на 4 суток. Время прямого перелета – 10,5 часов. Сингапур находится практически на экваторе, и смены времен года в нем нет. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Radio Tourist. Listen to the world.
4: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое. My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».